Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде». Морской

0: Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: которые постоянно заканчивают сообщение точкой, на самом деле почти что на 50% чаще, чем коллеги другие, которые ставят восклицательные знаки и смайлики, выгорают. Советуют таким сотрудникам не предлагать какие-то тренинги, а просто отправить их на дополнительный выходной. Проанализируйте, и даже если вам вообще не близко выгорание, начните ставить точку. Возможно, после такой новости вам дадут новый выходной или какой-нибудь дополнительный отпуск.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Красавцы Лав Радио с тобой. Давай просыпаться вместе. Если ты думаешь, что ты занимаешься чем-то не тем в этот вторник, вдруг ты какой-то непродуктивный, не складывается у тебя что-то, о чем говорят коучи из различных социальных сетей, то вот сначала небольшой вам вопрос с самого утра. Я сейчас включу какой-то звук, а вы подумайте, может даже успеете написать, откуда звук, с какого соревнования, даже так скажу, записан вот этот звук.

0: настоящее соревнование. Люди где-то там состязались в мастерстве. Итак, это конкурс по исполнению песен в качестве миньона. Выходит новый фильм про миньонов, и где-то люди дабл, конкурс подражания чайкам. Но сейчас люди специально оттачивали свои умения, чтобы петь, как маленькие желтые антропоморфные человечки. В целом, как вы видите, можно абсолютно в любом показать свой талант, и людям это понравится. Мы не дослушали до той части, где зал взорвался аплодисментами. Так что я пока заполняю, видимо, заявку на конкурс песен смешариков, потихонечку собираю свои силы и свои таланты. Ну а мы пока послушаем музыку. Естественно, я поставлю песни, которые меня сегодня будили. И вы на 8-915-300-106-6 можете отправлять свою песню, которую хотели бы услышать в Morning Routine. Если она будет подходить под этот формат, то, конечно же, обычно это треки, которые не звучат у нас в традиционном плейлисте и которые должны максимально дать заряд или открыть музыку с новой стороны. Ну, после Morning Routine посмотрим, что там по звездам и настоящим, и звездам, которые рассказывают, как пройдет этот день. Ну, а начнем этот час вместе с Avalon Rockston и Vertigo. Красавцы, Love Radio с тобой. Давай просыпаться.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

спать. Ну, а я искал треки, которые должны вас сегодня будут разбудить, в том числе с вашими предложениями. А вот, напоминает нам Игорь, что действительно, буквально вчера, 33 года, могло исполниться Оливеру 3. Недавняя трагедия, к сожалению, в Рио-де-Жанейро его унесла, но музыка у него осталась самая крутейшая, один из удивительнейших артистов. Если вам нравится визуальное творчество, помимо музыкального, клипа Оливер 3 всегда переворачивали представление о том, как может выглядеть визуал. Ну и плюс это, естественно, мастер ремиксов своих собственных треков. Там есть огромная история с пересэмплированием другой его песни, которая сейчас не прозвучит. Но ее, вы уверен, тоже слышали в эфире радио. Ну а сейчас, наверное, символично будет вспомнить его и поставить песню «Life Goes On».

0: сегодняшний Morning Cruisine же трек от меня, от американского хип-хоп дуэта из State College. Это Joey Valance и Broy и Underground Sound.
1: Alright, y'all, we better rewind. We better take it way, way back.
0: Теперь можно немножечко подразмять свою шею.
1: Let me take a trip into the underground.

0: года трека, группа совсем-совсем свежая. Они решили немножечко помочь нам вспомнить тот самый underground sound, про это же и поют, и говорят, что вот-вот мы возвращаем его, тот самый ольдскульный звук. Ну, а мне нравится открывать новые вещи в интернете. Вот Денис уже лайкнул трек. Денис, спасибо, что лайкнул. Добавляет себе это Morning Routine. Joey Valance, Bray, Underground Sound и Oliver Terry сегодня Life Goes On.
1: Красавцы Love Radio пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: вы вообще представляете, что вас сегодня ждет? Как жить этот день? Ну, конечно же, не представляете. А мы прямо сейчас все расскажем, да еще и разложим по 12 категориям. Конкретно первое — это овны.
1: Овны.
0: Ваша инициатива принесет прекрасные плоды.
1: Тельцы.
0: Уют и покой в доме станут вашей наградой.
1: Близнецы.
0: Любопытство поможет узнать что-то важное.
1: Раки.
0: Вдохновение придет в самый нужный момент.
1: Львы.
0: Ваша щедрость привлечет людей.
1: Девы.
0: Дела пойдут на удивление гладко.
1: Весы.
0: Порадуйте вторую половинку.
1: Скорпионы.
0: Удача сегодня особенно благосклонна именно к вам.
1: Стрельцы.
0: Жажда знаний приведет к увлекательным открытиям.
1: Козероги.
0: Коллеги оценят ваш профессионализм.
1: Водолеи.
0: Оригинальные идеи принесут успех.
1: Рыбы.
0: Творческое настроение сохранится весь день.
2: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

0: неожиданных бифов различных звезд. Знали ли вы, что Сет Роган, тот самый весельчак-актер-пухляш, который разговаривает, как кто-то из Маппетов, прямо сейчас высказался об актерской игре, да не кого-нибудь, а Сильвестра Сталлоне. Видно, что человек уже беззащитный, зачем лезть вообще было к Сильвестру Сталлоне? Но почему-то Сет решил на одном из подкастов высказаться, что вообще-то не считает убедительной актерскую игру Сильвестра Сталлоне. Между прочим, в мире она, безусловно, является эталоном, и все на нее равняются, но здесь Роган решил поделиться неожиданным мнением. При этом отдал свое, благословение Шварценеггеру и говорит, что Шварценеггер гораздо круче, и его работа в «Великом хищнике», в невероятном фильме, где была проявлена огромная актерская прыткость, вот там эта игра сильнее практически любой игры Сильвестра Сталлоне. В качестве примера он упомянул фильмы «Разрушитель» и «Танго и Кэш». Говорит, Рокки ему вообще безразличен, хотя вот с чем и нужно было сравнивать. Там как бы кричать просто про вертолеты. Удивительно, что какую часть нужно было сравнивать между Сталлоне и Шварценеггером. Понятно, что не игру мышц. Там, скорее всего, силу крика, они все могли конкретно так нормально кричать. Или силу акцента тоже можно было сравнить. Потому что, если мы говорим про акцент, как будто бы Сталлоне точно должен выигрывать. Если мы возьмем акценты ранние Шварценеггера, это уморительно. Под конец можно только покланяться Арнольду и сказать: «Мэг! Мэг! Я оттуда чопа!»
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: давайте расскажу вам про стартап, в который вы точно захотите вложиться. Правда, уже немножко поздновато. Вот уже 3 миллиона долларов собрал китайский стартап, чтобы создать искусственный интеллект от комаров. Устройство сможет сканировать пространство, находить цели и поражать их с помощью сверхмощного лазера. Может, не обязательно же сверх прям мощный. Мне кажется, комару достаточно обычного лазера. Ну, просто если в комнате будет прям сверхмощное орудовать, наверное, для человека опасно. Устройство будет уничтожать до 30 комаров в секунду, на расстоянии до 3 метров, обещают разработчики. Можно будет себя конкретно так обезопасить и больше никогда не переживать по поводу кровососущих. Правда, ну, мы все переживали, что машины восстанут против человечества, оно против комаринчества в итоге восстало, и первое цифровое сопротивление будет, видимо, у пищащих и летающих. Опасно нынче быть комаров, тебя могут и электробойкой замочить, и теперь еще и лазер где-то есть. Ну, понятно, что останутся, конечно же, олдскульные люди, которые будут просто наслаждаться комариным писком и бить себя по ушам ночью. Ну, 3 миллиона долларов собрали на разработку, кажется, дешево это не будет, поэтому, видимо, продолжаем жечь пластинки.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Утреннее шоу «Красавцы» Лав Радио.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

0: космическое путешествие. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. Да и не в одно. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande. По системе все включено. Никаких забот, только лишь летнее настроение, только лишь волны и вы где-то там на лайнере. Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. Греческий сезон мы завершили совсем недавно здесь, в эфире красавцев Love Radio, поздравили и отправили. Ну а на очереди у нас Италия и Турция, так что прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все, что нужно, это ловить специальный сигнал. Вот сейчас ты можешь приготовиться занимать, но нужно слушать в течение всего дня Love Radio и ждать специальный сигнал от ведущего. И если ты слышишь этот сигнал, обязательно пиши, и мы, возможно, перезвоним именно тебе, чтобы выдать тебе билетик в нашем виртуальном лайнере. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Категория здесь 18+.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: И тогда заперёт нас в
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
5: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 8 часов утра.
1: В России хотят увеличить время на оплату парковки. Услуги такси стали дороже. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В общественной палате предложили увеличить время на оплату парковки с 5 минут до 2 часов. Мера необходима в условиях ограничений мобильной связи и интернета. Напомню, ранее в Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут стоянки по всей России. Таксисты стали реже выходить на линию, чаще отказываться от долгих поездок и заказов в центр столицы из-за проблем с топливом. Как пишет Коммерсант, отток водителей ускорился на 20%. Ситуация уже привела к повышению цен на услуги. Минимальная цена за 1 квадратный метр в элитных новостройках столицы увеличилась на 46% и достигла почти 1 000 000 рублей. Основная причина повышения стоимости – большой спрос. Покупка элитного жилья становится удобным вариантом размещения денег в условиях снижения доходности многих инвестиционных продуктов. Лаврадио дарит шанс выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Подробности и правила акции на сайте lavradio.ru. 18+. Беременную Элизабет Олсен увидели на прогулке в LA. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне назвали профессии, которые не желают детям. Больше всего родители не хотят видеть своих дочерей и сыновей дворниками. На второй позиции, согласно проведенному опросу, рабочие специальности, а на третьей – полицейские и чиновники. При этом 13% респондентов готовы принять любой выбор своего ребенка. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня!
0: Вы, чтобы ваш ребенок стал дворником? Россияне говорят, что нет, но как будто бы представления о дворниках уже давно изменились, да и рабочие специальности, которые указали россияне, ну, они приносят уже. А сколько приносят, сейчас расскажу.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Значит, опрос, и россияне назвали профессии, которые не желают своим детям, и на первом месте дворники. И вот недавно мне понадобилась помощь дворника, как будто бы я не придумал никакое другое действие, не связанное с данной профессией. Делаем ремонт, говорю, ну, может быть, вот у меня тут мусор есть строительный, давайте мы как-то за какую-то копеечку договоримся. И обычно, раньше, когда-то, хотя и не то чтобы сильно взрослые, это все, ну, условно укладывалось в пару тысяч рублей. Они такие, да, конечно, 25 тысяч рублей. Поэтому я уже думаю, я уже желаю в целом своим детям. Ну, нет, я еще желаю людей, которые будут соглашаться на эту стоимость, потому что без этого как бы не получится бизнес выстраивать, если не соглашаются люди. Ну, а так и рабочие специальности. То есть, как бы мы сразу опускаемся на второе место в опросе. Опять же, бригада, которая ремонтирует, вполне себе хорошие и серьезные рабочие люди, тоже прекраснейшим образом зарабатывают. Так что в целом все сдвигается от просто высшего образования, просто наличия корочки и офиса, до деньги-то перетекают вполне себе в рабочие специальности. Задумаемся. Hugo Eman, Angel и Alternate Moving to the Sun откроют этот час. Красавцы Лаврадио с тобой. Кстати, совсем скоро пообщаемся, поэтому держи телефон наготове.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

говорим мы парням, а доброе утро, девочки. Это название нашей рубрики, где мы с вами общаемся. Уже, мне кажется, месяц не дискутировали. Самое время вернуть наши темы. Сегодня решили с вами пообсуждать, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Ну, казалось бы, есть, наверное, два лагеря. Первый, который говорит, ну и что? Ну, было и было. Все равно уже идти что-то делать не хочется. Развод и так нелегкий процесс, непростой. Можно будет посидеть с девичьей фамилией. Или же наоборот, люди, которые строго говорят, нужно открепиться от предыдущего рода, нужно максимально оборвать все концы и связи с предыдущим человеком, который не очень хорошо к тебе относился, и вернуть обязательно девичью фамилию. Или наоборот, можно еще третью какую-то взять просто сверху, чтобы было классно. Просто если вдруг такая возможность у тебя есть, а пожалуйста, вот, пожалуйста, повод и фамилию сменить, и имя, возможно, заодно тоже. 8-915-300-106-6. Жду ваше сообщение. Рассказывайте, как вы считаете, как, по вашему мнению, нужно ли возвращать девичью фамилию после развода, или, пожалуйста, можно вот с этой новой остаться. Ну, развелись и развелись. Нужно взять в свои руки, так сказать, фамилию и правильную славу ей принести и вознести ее. Или же не стоит так делать? Пишите. Также в нашем канале уже есть соответственный пост и кружочек. Смотрите его и под постом пишите ваше мнение, если вам там удобнее это сделать. 8-915-300-106-6. Ждем ваше сообщение. Скоро обсудим.

0: И от нее прям сильно хотелось избавиться. Ну, наверное, только если родители не поймут. Ну, потому что если прям сильно, то ты приходишь и говоришь, вот, все, теперь я королева. И, пожалуйста, ходишь и говоришь, что королева, только королева, непонятно. А нужно ли, не знаю, пишет Наталья. Но я вернула. И ничего не напоминает о прошлом. А это правильно, но с другой стороны, значит, фотки мы убираем. Убираем какие-то подарки, возвращаем куда-то, хотя кто просит вернуть подарки, это тоже тот еще ред флаг. А фамилия в итоге остается, и самое главное, каждый раз, ну тяжело же, когда ты паспорт каждый раз открываешь, а тебе там про бывшего напоминает все. Это тяжело, а паспорт часто приходится открывать, особенно если развод проходит тяжело, то его надо часто показывать на кассе. И Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери. 8-915-300-106-6. Пишите, как вы считаете, нужно ли возвращать девичью фамилию после развода? Какие есть за и какие против? Как было лично у вас? Делитесь своими мнениями по нашему номеру. Пишите в МАКС 8-915-300-106-6. Также заходите в наш телеграм-канал, и там можете посмотреть. Там есть кружочек, и, соответственно, под постом тоже можете написать.
1: Доброе утро, девочки. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: он я. Давайте будиться, просыпаться.
1: Доброе утро, девочки.
0: Это наша рубрика, где мы сегодня обсуждаем, а стоит ли возвращать девичью фамилию после развода. Собираем ваше мнение в нашем канале, а также по номеру 8-915-300-106-6. Вот Марина нам рассказывает, я оставила фамилию бывшего мужа, чтобы с детьми быть под одной фамилией. Это абсолютно логичное решение. При этом Зоя говорит, да если вот ну мороки с этим столько нужно, документов-то у меня много уже, и всякие СНИЛСы, и НЭНы, и все прочее. Оставила, конечно, но беспокоит. Ну, в любом случае, если вдруг совершить какое-то действие, вот и его уже можно будет под старой фамилией оставлять, если вдруг решите, не знаю, неожиданно разбогатеть, а потом уже все, уже можно менять. Это под той фамилией, я уже новый человек, потом скажете. И вот Денис обобщает эти два сообщения, говорит, я считаю, что если нет общих детей, то зачем вообще нужна фамилия при разводе девушки? Ну, все равно же уже ничего не связывает. А вот если есть общие дети, то и незачем менять, это будет только травмировать детей. Ну и сил, нервов, стопку документов менять тоже нужно будет. Сейчас время дорого стоит, а никто за тебя в итоге фамилию не побегает, не поменяет по всяким банкам и прочим местам. Действительно, огромное количество мороки, это в первую очередь останавливает вообще саму традицию смены фамилии, потому что многие девушки сидят и думают, я тебя, конечно, люблю. Ну вот это же все, вот бегать документы. Вот у меня сейчас друг проходит через такой же процесс, у него жена сказала, я ничего и не буду менять, потому что вот бегать со всеми этими документами. Удивительно, как позволяет сохранять фамилию традиционные способы смены фамилии сейчас во всех документах. Пишите, что вы думаете, стоит ли возвращать девичью фамилию после развода. Пишите 8-915-300-106-6. Собираем в Максе ваши сообщения. И также в нашем канале под кружочком есть пост. Можете под этим постом делиться своими личными историями.
1: Доброе утро, девочки. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: после развода, то ты не забыла своего бывшего мужа. И все еще остаешься незабудкой.
1: Доброе утро, девочки.
0: Это была отсылка к нашей утренней теме. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет, с фамилией подписано. Выходила замуж в 21 году, 24 года. Тогда было, всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. За это время так и не привыкла к фамилии. В соцсетях ничего не меняла, только документы. При разводе, конечно же, сразу побежала менять и зареклась еще раз так сделать. Так что будущий муж Анны, ты теперь будешь Грановский. И в профиле это моя родная фамилия, подчеркивает Анна. Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки. Полин к нам пишет. В этом месяце развелась, фамилию не стала менять, потому что настолько мороки с этими документами. Еще не хочу возвращать свою девичью фамилию, потому что напоминает о прошлом из детства. И я рада, что у меня появилась возможность сменить фамилию. А бывший муж на это сказал: «Я рад, что ты частичку меня оставила у себя». Ну какой подкожный человек, как он своей фразочкой немножечко оставляет надежду на что-то, что будет в будущем. Ай-яй-яй, аккуратнее с таким. Продолжайте писать 8-915-300-106-6. Нужно ли возвращать девичью фамилию после развода? Как было у вас, как вы считаете, стоит делать? Делитесь своими мнениями у нас в Максе и также пишите в нашем канале под соответствующим постом.
1: Спонсор рубрики АОСУ.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: И тогда заперёт на своём видео скидка-лёд.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Темпы роста зарплат в России в следующем году, скорее всего, уменьшатся в 2 раза, однако увеличение доходов продолжится. По словам финансистов, основные причины – это дорогие кредиты для компаний и возможное замедление отдельных отраслей экономики. Эксперты рекомендуют осваивать инструменты искусственного интеллекта и автоматизации, получать новые навыки работы с данными, а также фиксировать свой вклад в результаты компании. Это повысит шансы на потенциальный рост оклада. В Российском союзе туриндустрии рассказали, что делать путешественникам при потере загранпаспорта за границей. Так, необходимо обратиться в посольство или генконсульство для оформления временного паспорта на возвращение в нашу страну. Он будет действовать 15 дней. Потребуются любые доступные подтверждающие документы, паспорт нашей страны или его копия, фото загранника, данные с портала госуслуги, билеты, бронь проживания и другие. Мошенники создают поддельные чаты жильцов многоквартирных домов, сообщают о возможном взломе и предлагают помощь в устранении последствий утечки данных. Для этого злоумышленники просят назвать код из сообщения, установить приложение или перевести деньги на безопасный счет. Россияне могут заказать в интернете необычную услугу – нытинг. Исполнитель готов выслушать претензии к работе, погоде, начальнику, соседям и так далее, без советов, мотивации или призыва взять себя в руки. Также популярны услуги по оправданию заказчика в разных ситуациях, стоянию в очереди, ведению телефонных разговоров, поиску и рассказу необычных фактов на любую тему для развлечения и получения новых знаний. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
1: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
2: Красавцы Лаврадио. Здесь и нытинг. Это необычная услуга, которую нашли в интернете. Давайте я вам ее опишу, а вы мне расскажете, сильно ли это отличается от работы радиоведущего. Итак, среди всех услуг рассказ необычных фактов на любую тему для развлечения и получения новых знаний, пожалуйста, держите. Исполнитель также готов выслушать претензии к работе, погоде, начальнику, соседям и так далее, без советов, мотивации или призыва взять себя в руки. Да, рассказывайте. 8-915-300-106-6. Открываем клуб нытинга прямо сейчас. Да и самое главное, что он абсолютно бесплатный. Также популярны услуги по оправданию заказчика в разных ситуациях. Готов в любой момент, этим я занимаюсь стабильно. Стоянию в очереди, вот здесь, к сожалению, не получится. Ведению телефонных разговоров, ну, плюс-минус. Короче, нытинг вообще не новая история. И еще кто-то деньги придумал за это брать. Нам, мы уже на зарплате, так что вам не придется платить. Скидывайте свой нытинг сюда, мы готовы будем принять. И пока что буду разбираться. Эли Фарбин и Рене Миллер «Body Talk» послушаем, а потом пануем.

0: Норма!
1: Кириллица.
2: Это моя любимая рубрика, где мы обращаемся уже к англоязычной музыке, пытаемся разобраться, о чем же они все это время пели, что пытались донести, чтобы максимально осознанно слушать музыку в эфире любимой станции. Прямо сегодня будет Fast Boy и This Feeling. Что за чувство такое испытывает этот

0: Ну, а теперь давайте попробуем понять. Я думаю, знакомые слова для вас там были. I don't need to fall in love. Fall in love — это влюбляться. Не нужно мне влюбляться. I'm not looking for attention. Attention — это внимание. Мне не нужно внимание. Nothing's ever gonna stop. Gonna stop. Gonna top. This feeling. Вот такой вот он интересный. Букву S в конце. Выкинул. Stop, stop. Ничто не сможет остановить это чувство. А в конце говорит gonna top this feeling. То есть еще и затмить это чувство. Top буквально сверху этого чувства расположиться. Top on the top. I'm not chasing down my luck. Не гонюсь за своей удачей. Chase — это гнаться. И luck — удача. I got exactly what I came for. Что, зачем пришел, то и получил. За что купил, за то и продал. Nothing's ever gonna stop, gonna stop, gonna top this feeling. And when the sun rise fresh into my body, и когда на мое тело обрушатся лучи восходящего солнца, sunrise, I escape into euphoria, скроюсь в эйфории, euphoria. И nothing's ever gonna stop this feeling. Об этом он и поет. И дальше просто продолжает говорить, что не хочу влюбляться, внимание мне не нужно, ничто не сможет подавить или же затмить данное чувство. А вот о каком чувстве идет речь, каждый для себя уже решает сам. Прямо сейчас послушаем полную версию Fast Boy This Feeling.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. А если Италия звучит, то значит сказочно будет наверняка. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы ЛАФ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Ярослав, радио с тобой. Давай узнаем, что нас ждет сегодня. Звезды исписали все бланки, а мы конкретно порционно вам выдаем для каждого знака.
1: Овны.
0: Ваша инициатива принесет прекрасные плоды.
1: Тельцы.
0: Уют и покой в доме станут вашей наградой. Ну, и на этом спасибо.
1: Близнецы.
0: Любопытство поможет узнать что-то важное.
1: Раки.
0: Вдохновение придет в самый нужный момент. Вот сейчас.
1: Львы.
0: Ваша щедрость привлечет людей.
1: Девы.
0: Дела пойдут на удивление гладко.
1: Весы.
0: Порадуйте вторую половинку. Это, кстати, не только к сегодняшнему дню относится.
1: Скорпионы.
0: Удача сегодня особенно благосклонна к вам.
1: Стрельцы.
0: Жажда знаний приведет к увлекательным открытиям.
1: Козероги.
0: Коллеги оценят ваш профессионализм.
1: Водолеи.
0: Оригинальные идеи принесут успех.
1: Рыбы.
0: Творческое настроение сохранится весь день. Аккуратно его применяйте.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: с тобой. Если ты давно не получал подарков, то есть такое у нас. Знаешь ли, лето — это период, когда хочется взять и сорваться в любой момент куда-нибудь. Ну когда же наступит этот самый отпуск? Ну, казалось бы, ну дорого же лететь день в день. Вот и проверим. Это наша новая игра под рабочим названием «Пока что куда летим?». Я ее в своей голове называю «Сорванцы», потому что хочется взять и сорваться. Мы прямо сейчас проверили стоимость билетов из Москвы в три разных города на сегодня на одного человека в одну сторону. Вот прямо сегодня взять и из офиса выбежать в аэропорт. Даем вам стоимость билета и три города. Вам нужно понять, стоимость билета до какого города будет озвучена. Куда летим, сорванцы? Итак, давайте писать мне 8-915-300-106-6. Если вы хотите получить подарок от Love Radio, присоединиться к игре. Прямо сейчас напиши «Я хочу». 8-915-300-106-6. Проверим твою интуицию и посмотрим, куда можно быстро сорваться и, может быть, даже недорого.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: окей, ну и не райд, ну и, может быть, найдем мы какой-нибудь нормальный билет. Это наша игра «Куда летим?», я ее пока еще все в голове называю «Сорванцы». Чтобы сорваться в один день и куда-нибудь улететь, это нужно иметь смелость. Но, возможно, это не так уж и дорого. Сейчас будем разбираться. Виктория у нас на связи. Виктория, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Было ли такое в твоей жизни, что ты вот прям день в день куда-то взяла билет и улетела?
1: У меня так очень часто бывает. Да. Я вообще достаточно спонтанный человек.
0: Так, и куда в последний раз?
1: Последний раз я так летала в Египет, а до этого на Кубу.
0: Ничего себе, прям день в день, и все удавалось. Это какие-то горящие туры были?
1: Ну, да.
0: Ну, и
1: тогда... Я немножко заранее смотрела примерно, плюс-минус, куда. И день-день покупала, да, и улетала.
0: Но я у вас консультацию, получается, возьму, судя по всему, хорошее дело вы делаете. Смотри, у нас сейчас будет задание достаточно простое. Мы взяли, проверили стоимость билетов из Москвы в три разных города на сегодня на одного человека в одну сторону. Эконом, да, эконом, понимаю, но тем не менее. Даем, прямо сейчас дам тебе стоимость билета, и тебе нужно будет понять, в какой из этих трех городов этот самый билет. Готово?
1: Да, хорошо, давай попробуем.
0: Итак, 8644 рубля. Вполне себе сумма, которую... подъемная сумма. Итак, это может быть билет в Стамбул, или может быть билет в Архангельск, кстати, город вещания Лав-Радио, 100 и 8 FM там, или же в Санкт-Петербург, это тоже город вещания Лав-Радио, 105 и 3 FM. Как ты думаешь, в какой из этих трех городов билет сейчас, на сегодня, вот буквально сорваться, стоит 8644 рубля?
1: Слушай, у меня два варианта. Но это точно не Архангельск, туда дешевле, я смотрела.
0: Да.
1: Это либо Стамбул, либо Санкт-Петербург. Все-таки я думаю, что, наверное, Стамбул.
0: Ты думаешь, что это, наверное, Стамбул?
1: Да.
0: Но я напоминаю, что это прям день в день вылет.
1: День-день, но тогда Санкт-Петербург.
0: Но тогда Санкт-Петербург. А почему же так активно ты отбрасываешь Архангельск?
1: Архангельск, мне кажется, все-таки туда немножко подешевле. Тем более в будний день.
0: Тем более, да, в будний день. Что же они натворили такого, что сегодня может быть по-другому? Ну ладно, все, хорошо, я беру твой финальный ответ.
1: Может быть, погода хорошая.
0: Может быть, и погода хорошая. Ну и так, какой твой финальный ответ?
1: Давай, наверное, все-таки попробуем Санкт-Петербург.
0: Санкт-Петербург. Ну что же, я готов тебе признаться, что сегодня дешевле все-таки Санкт-Петербург, чем полет в Архангельск. Ты представляешь? В Архангельск стоит полететь 8644 рубля. Вот в моменте я еще обновил. Подешевело на 100 рублей. 8500 уже, если вдруг хочется сорваться. Да, можно будет это сделать. В Питер последняя цена была 5279. И Стамбул вообще 16100. Сорваться день в день – недешевое удовольствие. Но спасибо тебе большое, что ты со мной протестировала данную механику. Это буквально первая ипостась данной игры. Мне кажется, было интересно. И в моменте, я думаю, мы еще раз с тобой сыграем и точно же определим, какой город. Большое тебе спасибо. Ну а вы ждите, игра вернется. Мне понравилось играть. Я думаю, совсем скоро мы еще раз попробуем испытать свои силы.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Лав-Радио.

0: место прямо сейчас. Вот можете зайти в Парагвай, посмотреть по социальным сетям. Там фиеста, потому что выходной объявлен в честь победы сборной над Германией. Сборная Германии сенсационно вчера проиграла национальной команде Парагвай. Или этой ночью, уже не знаю, как там считается. Там все в ночи играется, не можно говорить вчера. И вылетела Германия с чемпионата мира по футболу. Все, основное время закончилось 1-1. А в серии после матчевых пенальти сборная Парагвай оказалась сильнее 4-3. Как много национальных праздников появилось благодаря чемпионату мира по футболу. Уже в Узбекистане мы выходили чуть позже на работу, на 2 часа сдвинули. А в Парагвае вообще сегодня выходной. Красота, спорт освобождает время для жизни.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: часов утра в Москве.
1: Банки начнут по-новому считать неподтвержденные доходы заемщиков. Власти хотят ввести дополнительные выплаты для безработных домохозяек. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. При расчете среднемесячного дохода заемщика банки с 1 июля будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода. Выписки по счетам можно будет использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления необходимо будет подтверждать дополнительными документами. Основные цели изменений – повысить достоверность оценки долговой нагрузки и уменьшить риски невозврата кредитов. В России могут ввести ежемесячную выплату для безработных граждан из небогатых семей заведения домашнего хозяйства. Согласно идее Госдумы, мера поддержки будет полагаться только нуждающимся. Выплата будет временной, на уровне МРОТ. Мошенники ищут фотографии автомобилей в социальных сетях и на электронных площадках по продаже авто, чтобы использовать их для получения незаконных выплат по страховке. В группе риска водители, которые выставляют свои машины с госномерами. Злоумышленники обрабатывают снимки, наносят на кузов трещины, вмятины, глубокие царапины и другие повреждения, подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца и прилагают фиктивный счет за ремонт. Сотрудники, которые выполняют 5-минутные разминки или позволяют себе короткие прогулки каждый час, чувствуют себя в среднем на 17% менее уставшими. Как выяснили иностранные ученые, у работников, которые на протяжении всего дня сидят неподвижно, концентрация и исполнительные функции мозга падают к вечеру, а у активных людей фокус сохраняется до конца дня. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Лаврадио ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Красавцы Лаврадио с тобой. Иногда существуют мошенники, перед которыми, ну, я бы не сказал, что хочется снять шляпу, но так как вы это придумали? Что? Ужасно. Мошенники ищут фотографии автомобилей в соцсетях и на электронных площадках, чтобы использовать для получения незаконных выплат по страховке. Значит, водители выставляют свои машины с госномером, злоумышленники обрабатывают снимки, наносят на кузов трещины и вмятины, через ишку прогоняют вот это вот формата «О, привет, это ты на фото?» и просто отправляют в страховую и говорят: вот смотрите, все разнеслось, вот фиктивный счет за ремонт, и получают таким образом фиктивные страховые выплаты. Жесть. Я думаю, кстати, еще пора перестать выкладывать фото лица, потому что если у вас есть страховка здоровья, мошенники могут выложить фотографию, отправить, точнее, фотографию вашего сломанного носа и отправить счет за лечение. Да вообще ничего не выкладывайте в интернет. Медузы и Henry Camomile Don't Wanna Go Home открывает этот час в эфире Лав Радио.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

рубрика, где мы напоминаем тебе о том, как важно любить и делимся тонкостями той самой любви. Вот здесь я нашелся один сексолог, который сказал, какие шутки абсолютно убьют желание переходить к постельной части ваших отношений. Психолог пояснил, что перед близостью человек особенно уязвим. По его словам, шутка, которая за столом выглядит безобидной, в спальне может прозвучать как приговор. Поэтому все, что за столом, за столом. Не говорите, что на усах у человека суп. Вот, это будет неприятно перед началом того самого. Эксперт отнес к опасному юмору оценки размера, формы и запаха того, что скрывается в нижней части, а также сравнение с бывшими партнерами. Такие, ну, как кто-то, вы неужели додумывался прямо в моменте? А вот Сережа до этого был совсем другим. Такие реплики могут вызывать гнев, обиду, отвращение, ну и, естественно, приводить к несостоявшемуся сексу. Ирония над мужской осечкой способна закрепить тревожное ожидание новой неудачи. И также сексолог предупредил о вреде шуток про возрастные изменения тела, запахи, физиологию. Может, в целом откажемся от шуток до, можете похихикать после. И то тоже опасно, потому что если похихикать сильно после, следующего до может не случиться.

0: виноградником. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
3: «ЛАВ».

0: Би. Говорят, не останавливайся, но придется остановиться. А что, ну бесконечно играть? Никто не может бесконечно играть. Но мы все-таки поиграем. Сердце Милы Йовович, наша игра совсем скоро, буквально через небольшую паузу, будем слушать какой-то фрагмент из фильма или же сериала. Он будет, конечно, о любви. Вам по этой фразе нужно будет лишь написать нам в мессенджер, а из какого вы считаете фильма или сериала данный фрагмент был взят. И если вы угадываете абсолютно верно, то и забираете себе заветный подарок от Love Radio. Пока что запоминаем номер. 8-915-300-106-6. 8-915-300-106-6. Держите ваши мессенджеры наготове. Совсем скоро поиграем.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: сердцу. Мила Йовович.
1: Та самая игра, где мы узнаем ваши знания о фильмах и сериалах про любовь. И прямо сейчас прозвучит какая-то фраза. Нет у нас аудиофрагмента, я буду вам зачитывать. Вам нужно по этой фразе понять, из какого фильма или сериала она. Если сразу не поймем, у нас есть немножечко подсказок. Ну а пока приготовьтесь. 8-915-300-106-6. Буду ждать ваше сообщение в Макси. И, внимание, та самая фраза. Любовь предполагает проводить время вместе, но, находясь вдали друг от друга, можно любить еще сильнее. Любовь предполагает проводить время вместе, но, находясь вдали друг от друга, можно любить еще сильнее. Именно так звучит сегодняшняя фраза. Как вы думаете, откуда, из какого фильма или же сериала данная фраза? Я жду вашей версии. Итак... А я сам-то помню правильный ответ, вот это самое главное. Ну ничего себе, Екатерина, вам даже не нужны никакие подсказки. Екатерина просто с первой секунды буквально схватывает. Но для остальных, кто пока думает, напомню, что это американский фильм 2010 года в жанре драма, мелодрама. Там отметились и Роберт Паттинсон, и Пирс Броснан, и Эмили Де Ревин. И также первым вариантом названия было «Мемуары», так как главный герой на протяжении всей истории ведет записи, через которые обращается к своему старшему брату. Ну и мемуары достаточно.

0: большой каблук.
1: Люся Чеботина, каблук в эфире Love Radio. И заканчивается эфир красавцев. В студии появляется Макс Фабиан. Макс, доброе утро.
2: Заканчивается или нет? Начинается, я уже даже не знаю. Но рад тебя видеть и слышать.
1: Как красиво. Ничего, ты с философскими сегодня настроениями. Я тебя приземлю обратно с небес на землю. Тут вот рассказывают, что россиянки начали продавать удаленные грудные импланты. Прямо сейчас можно БУ взять. То есть поносил, помотал, поматросил и бросил, так сказать, кому-то. Ну да, смотри, цены абсолютно разные. Ну, я, правда, не знаю, зачем тебе, так чисто как антистресс, возможно. Как эспандер.
2: Это идея для бизнеса, понимаешь? Неважно, кто продает. Ты можешь, мужчина, понимаешь, когда мужчина продает, я, говорит, трогал. Понимаешь?
1: Да.
2: Другим девушкам или мужикам, да? Мне понравилось. То есть бери. Тут сразу уже траст идет, понимаешь?
1: Ну, когда речь идет об имплантах, бери. Это как раз-таки нужное слово. Раньше новыми, да, они стоили 200 тысяч рублей. Теперь отдают, ну, в среднем 20-30 тысяч рублей. Пожалуйста, ты обладатель новой груди. Пусть она и не часть тебя, она отцепная, так сказать, но все равно где-то там новая грудь есть.
2: Это за пару или развес?
1: За 100 грамм.
2: Нормально, да. Берем.
1: Все, Кирилл, Максим, да. С этим я оставляю тебя здесь. Хорошего всем дня. Да, если что, смотрите, 20 тысяч за 100 граммов, или, может быть, подольше, на развес. Всем классного дня. Красавцы вернутся завтра в 7 утра.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: Москве 11 утра. Love
1: News. Россиян предупредили об отключении входа через Apple ID и Google. Обманутым дольщикам могут начать быстрее платить компенсации. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Российские сервисы начали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google 6 июля. Некоторые предлагают привязать номер телефона, чтобы сохранить профиль. Также доступна биометрия и ссылки на информацию на портале госуслуги. В Госдуме предложили выделять регионам деньги из федерального бюджета на выплату компенсации обманутым дольщикам. Инициатива предполагает возможность для граждан наследовать указанные компенсации во внесудебном порядке. Ожидается, что в случае принятия меры люди, которые остались без дома и денег, быстрее получат выплаты. Компания Apple презентует новые гаджеты 9 сентября. По словам инсайдеров, будут показаны складной iPhone Ultra, модели 18 Pro и Pro Max. При этом базовая версия телефона будет выпущена только в начале следующего года. Создатели франшизы об агенте 007 рассказали, кого хотят видеть в роли нового Джеймса Бонда. Известные актеры на эту позицию не подходят, они слишком хорошо знакомы публике, а шпионы должны быть загадочными. Напомню, в сети ходили слухи, что главными претендентами являются Каллум Тернер и Джейкоб Элорди. Жена Бруклина Бекхэма скинула в сеть откровенное фото, а Том Харди записал рэп-альбом. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Менее трети россиян смогут жить и без интернета. При этом, согласно проведенному опросу, около 28% спокойно переживут удаление всемирной паутины. Для большинства комфортно провести без сети всего 1-2 дня. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня. Оставайся с нами.
0: Если действительно однажды интернет вдруг удалят, всегда останется радио. Не забывай об этом. И прямо сейчас ты на волнах любви. Lady Gaga, Just Dance на старте часа. Дальше Teddy Swims, Mr. Non-Adol. Ну и я

0: что ты любишь на одной волне.
1: Иногда или всегда. Главное, чтобы чувства были между вами. Ну, конечно же, если вы любите свою работу, это тоже очень хорошо. Всем привет и продолжаем наш рабочий вторник. 11:21 столица. Меня зовут Макс Фабиан. И сегодня очень много крутых вещей у нас в эфире произойдет. Билеты в лето. Итальянские каникулы стартовали. Заберем еще одного человека в пул финалистов. Также я подарю 2 билета кому-то из вас на Егора Крида в Лужники 10-11 июля. Все это будет. Будет так же, как и крутая музыка. До конца часа Desire, это Келлин Харрис и Сэм Смит. Погнали!

0: совсем скоро Хюгель Салцо, Jamaican. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира. Оставайся.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Кэлвин Харрис и Сэм Смит здесь в эфире Love Radio. Эти двое дарят нам танцевальный трек Desire за 8 минут до конца часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а дальше в новом часе настроение танцевального будет еще больше, но не только его, а лирика тоже появится. Эд Ширан, Джастин Бибер до конца текущего отрезка вместе с нами. Работа I Don't Care, ну и финал за Элоком и Дженнифер Лопес с их треком Everything Fine. Так что обязательно оставайся с нами. Саундтреки твоей любви ждут тебя в новом часе.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
2: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Радиостанции «Полдень». Продолжаем с тобой поиски лучших саундтреков для этого вторника. Час будет музыкальным. Диджей Гоша и Джейсон Дерул, а также Мелоди откроет его работу. Мичика будет в боиндях Чой Мод с нашумевшим треком «Шаде». Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь.

0: радио от Сомбр. Красивая работа, 12.20, столица. Мы же движемся с тобой вперед и переходим к интересным вещам. Интересны они настолько, что кто-то через несколько минут станет гораздо-гораздо счастливее. Я, конечно же, говорю о человеке, который получит 2 билета в Лужники 10 или 11 июля. Это произойдет. Сольный концерт Егора Крида. 2 больших шоу. И у тебя есть возможность попасть туда абсолютно бесплатно с кем-нибудь еще. 2 билета я отдам тому, кто первым мне напишет в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И я тебе сразу перезвоню и буду поздравлять в прямом эфире.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах.

0: Body Talk, язык тела здесь в эфире Love Radio. Ну а мы переходим к общению с человеком, который был расторопнее всех и написал нам в Макс Первом. Девушку зовут Лена, она из Москвы. Лен, привет.
1: Привет, привет.
0: Привет, как дела? Ты чем занята?
1: Отлично, отдыхаю, выходная.
0: У тебя сегодня выходной, класс, во вторник.
1: Да,
0: тебе
1: да.
0: Завидует, наверное, сейчас вся страна, потому что во вторник выходные бывают не у всех.
1: Как проводишь? Смена графика от него зависит.
0: Как проводишь?
1: Ой, кофе пью на веранде, отлично.
0: Ой, я сейчас подписываюсь.
1: Пока погодка отличная.
0: Скажи, где ты находишься, и я приеду к тебе. Ну да ладно, шутки в сторону. Я думаю, что сейчас вся страна за тебя будет радоваться, особенно нам. Может быть, кто-то и позавидует, потому что я с удовольствием вручаю тебе 2 билета на концерт Егора Крида 10 и 11 июля. У него будет большое шоу в Лужниках. Расскажи мне, насколько ты хорошо знакома с его творчеством, насколько ты рада?
1: Слушаю постоянно, даже когда в такси езжу. Вообще очень нравится. Особенно песни его вот «Потрачу». Еще недавно вышла с Артик и Асти «Карма».
0: «Карма»,
1: песня.
0: Согласна.
1: «Кайфую».
0: С кем пойдешь? Я тебе вручаю 2 билета, с кем пойдешь?
1: С подружкой.
0: С подружкой. Наверное, она счастлива не меньше тебя.
1: Да, я еще ее не обрадовала, но обрадовать.
0: Так вот, потратьте это время 10 или 11 июля с пользой. На Егора Крид сходите. И тебе еще раз поздравляю. Ну а прямо сейчас «Невеста». Thank you.

0: Сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лавра». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Make Me a Dancer. Это легендарная работа от кого? Конечно же, от Freemasons и Sophilis Baxter здесь в эфире Love Radio. Настоящие мастодонты танцевальной музыки мирового масштаба.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Тем временем, ребята, 12:49 в столице. Мы движемся с вами в новый музыкальный час. Неумолимо он приближается. Также приближается Майя Мишель на малиновой луне. Вместе с ней прокатимся. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Супер новиночка, свежая работа. Также следом за Майей Мишель. Ну и в финале часа Ibn Forever.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час дня в Москве. Уверенно мы движемся, я думаю, что в таком же ритме и продолжим. Впереди все самое интересное, ну и, конечно же, очередной эпизод «Билеты в лето». Итальянские сезоны стартовали, жди моего сигнала, ну а пока...

0: И дослушали до очередного эпизода проекта «Билеты в лето». Вчера у нас стартовали итальянские каникулы. Белиссимо, как говорится. А это значит, что мы, в данном случае я, собираю пул финалистов. 17 июля мы вручим одному из вас поездку, точнее круиз на морском лайнере из Сочи в Италию. Вот белиссимо, там и будешь говорить. Но сейчас тебе нужно набрать номер моей студии московской 84959561. 106.6. Звони, я прямо сейчас возьму трубочку, и кто-то станет счастливее. Погнали.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе 8-938-53-59-59-3.
4: «ЛАВ радио. Саундтрек твоей любви».

0: Кайз больше поет Кайза. Боб Синклар то же самое делает, но только, наверное, он это молча про себя подпевает, потому что он музыкальный продюсер, ну а Кайза вокалистка. 13:26 в столице, я тоже не могу ждать, хочу скорее в проект.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Белиссимо. Хочется сказать мне всем, кто не дозвонился, ну, собственно, дозвонились потом. Итальянский я не знаю, вот одно слово. Зато есть у нас слушательница Наташ, которая знает не только итальянский, но еще и другие языки. Наверное. Наташ, привет.
2: Всем привет.
0: Наташ, ты вообще каким языком обладаешь?
2: Русским.
0: Русским. Английский, итальянский, что-то еще там, греческое?
2: Ну, так, немножечко могу послушать.
0: Ты даже арабский не выучила, когда в один из прошлых разов выиграла поездку в Эмираты?
2: Нет.
0: Не выучила. Друзья, кстати говоря, Наташа тот самый человек, который выигрывал у нас в предыдущих розыгрышах билетов в лето. И это, ну, яркий пример того, что все реально, и эти люди живые. Вот Наташа у нас, значит, на проводе. Наташ, еще раз, давай я тебе напомню, что нужно сделать. Хотя, ты знаешь, лучше меня. Вот скажи, что нужно делать?
2: Нужно выбрать палубу и каюту.
0: Прямо сейчас этим займемся. 3 палубы, 10 кают. Куда ты заселишься?

0: Я думаю, на первую палубу, в третью каюту.
1: Первая палуба, третья каюта. Минуточку, мгновение, я все проверяю. Так ли это? Давай посмотрим, заходишь ли ты туда или нет. Угу.
2: Добро пожаловать в каюту.
1: И это при том, что ты не отмечаешь, не ведешь супердневников этого проекта и так далее. Я тебя поздравляю.
0: Спасибо большое.
1: Теперь когда будешь слушать «Красавцев Лав Радио» с самого утра?
0: С 17-го, вот как выйду из отпуска.
1: 17-го
0: прилечу и буду слушать.
1: Ой, как раз. Прилечу и сразу в другую страну, значит, уплыву, да? Практически.
0: Да.
1: Слушай, ну, губа не дура, конечно. Я тебе желаю, чтобы у тебя все так и произошло. Спасибо, что с нами. Ну, а прямо сейчас The Weeknd, Ariana Grande, Save Your Tears, дальше Banderas и их легендарный Manhattan.
3: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: концу. Иди, вставай, делай, что хочешь. Главное, чтобы это было красиво и в ритм. Но в данном случае творчество Мари Краймбрери, треку «Иди, танцуй». 13.50 в столице. Дальше танцуем в сторону финала часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Красиво двигаться, как говорится, не запретишь. И мы с тобой до конца этого часа красивую музыку послушаем. Джастин Бибер, будет его работа «Yummy». Icona Pop заглянут «Butterfly Feelings». И Бибер Экса со своей суперновинкой «One Day».
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight — символ ваших чувств. 16+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

часа дня в Москве. Продолжаем наслаждаться этим вторником, хорошей погодой, летом. Не забываем, что вот сегодня заканчивается первая треть, нужно успеть все. Ну и, конечно же, хороший плейлист тебе в помощь. Avalon Rocks and Vertigo прямо сейчас, дальше DJ Smash Vintage.

день, и каждый герой.

0: свежак от BTS Come Over здесь в эфире Love Radio. Действительно, атмосфера присутствует, ну а мы летим дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше атмосфера будет и тоже суперхиты от российских исполнителей. Мод случайности не случайно. До конца часа ждем. Случайно.

0: скоро мистер Non at all от Teddy Swims. Слушай Лав-радио и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня обсуждаем тему, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Константин нам рассказывает, что, как говорит моя теща, самое хорошее, что мне досталось от моего бывшего мужа, это фамилия. Ну вот, самое главное, что она это вам говорит, а не своей дочери.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: like на-на-на. Именно с таким настроением мы постепенно подходим к финалу часа здесь в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Безусловно, безусловно, продолжим тебе дарить шикарное настроение, крутые эмоции уже в новом часе. Ну а до конца текущего Vanatech Denisha, Someone, Мод, случайности не случайны. Послушаем философию, музыкальную философию Мотом. Ну а также Алан Мукер, Забель Мелькман и Гейтрин Урайен с совместной работой Broken Strings.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
6: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк. 0+.
7: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

люди, поезда в другие города. И нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

часа дня в Москве. Продолжаем делать горячо, свежо, ну и, конечно же, музыкально в новом часе. Новый плейлист Алекс Уоррен, Fever Dream. Прямо сейчас дальше Зирт. Газуем вместе с ней. И Бруно Марс, I Just Might тоже будет. Меня зовут Макс Фабиан. Всем привет.

0: Бесконечная история любви.
1: Это Love Radio.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

погрешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: твой и ничей больше, ну а точнее наш национальный российский герой Дима Билан. Твой номер один здесь на волнах Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: 15.20 в столице. Впереди также будут герои, ну и те артисты, треков от которых ты не ожидал, а они действительно могут удивить в хорошем смысле. Вот, например, Адам Ламберт с такой крутой новинкой Under the Rhythm. До конца часа обязательно обрати внимание. Чуть раньше Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. Уже скоро Клинган, Дваргин, Kids on the Run. Слушай Love Radio и не забывай мечтать.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: humorfm.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

самый летний трек, лично по моему мнению. Summer's Back, лето вернулось уже как месяц от него прошло. Элок Джесс Глин только что были здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся вперед в сторону финала часа, там и новый не за горами. Прямо сейчас Ял Ричардсон и Габриэла 100 Miles будет там, Адам Ламберт, Under the Rhythm, супер новинка, обрати внимание. А также Моджо, их легендарная Лэри.

0: Москве 16 часов. Love
1: News. Объем выданных автокредитов в России вырос. Астрономы нашли микровселенные. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В первую половину года банки выдали россиянам автокредитов на сумму 580 миллиардов рублей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что выдача таких займов по-прежнему остается на довольно низком уровне. С невысоким спросом связан общий рост цен на автомобили и низкое желание к риску со стороны банков, которые повышают требования к качеству кредитных историй граждан. Физики из Франкфуртского университета имени Гёте представили теоретическое обоснование существования объектов, которые могут быть альтернативой черным дырам. Согласно публикации специалистов, в предложенной модели при гравитационном коллапсе звезды внутри нее создается микровселенная. Расширение этой системы обеспечивается темной энергией, которая создает давление, противодействующее гравитации. Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Астория Гранде по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию, на очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lovradio.ru, категория 18+. На Урале нашли собаку, которую унесло смерчем в лес вместе с будкой. История похожа на сюжет знаменитой сказки «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. В оригинале ураган поднимает в воздух домик-фургон, в котором пряталась девочка Элли и ее питомец Тотошка. Животное выжило и уже вернулось к хозяевам, пишет РИА Новости. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Счастливый исход получается, возвращение летающей собаки, все с ней, слава богу, ну и, конечно же, и музыка в эту честь. Бритни Спирс, Womanizer, прямо сейчас, дальше Dati, Take Me There, ну а я, Макс Фабиан, с тобой еще

Авраам.

0: Дуалипа и ее иллюзии растворяются прямо сейчас здесь в эфире Love Radio. В 16:20 по московскому времени больше нет иллюзий, только настоящее, только нахождение в моменте.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Мы с тобой иллюзиями никогда не страдали, всегда в моменте, всегда смотрим на мир без этих самых розовых очков, очечков. Продолжаем наше движение вперед. До конца часа Рен Миллер, Body Talk. Чуть раньше Хьюгель Салцо, Джамайка. И совсем скоро Bring Your Love от Мадонны и Сабрины Карпентер. Радио, дальше больше саундтреков для твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Loveradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: совсем туман, розовые, главное, что не очки, они до хорошего, до добра не доведут. DJ Smash и Dior «Розовый туман» здесь на волнах Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Стремимся завершить с тобой этот час поскорее, чтобы по московскому времени ворваться в вечерний сегмент и кайфовать еще больше. Там и до конца рабочего дня недалеко. Ну а до конца этого часа Али Фарвен, Рен Миллер, Бадди Ток будут Кэт Сай, Габриэла, а также Келин Харрис и Джейзи и их суперкрутая новинка под названием Satisfy. Я же Макс Фабио, на этом прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся и увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Желаю тебе классного начала вечера. Пока.
2: Реклама меньше минуты.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: российской столице 5 вечера. Love News.
1: В России вырос спрос на книги, Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Love Radio, подробности прямо сейчас. В России спрос на литературу о борьбе с тревожностью за год вырос на 85%. Чаще всего покупают книги «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей», «Тревожный мозг, как успокоить мысли» и «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался». Напомню, в 2025 году Москва впервые с 2019 года уступила статус самого тревожного региона страны. Три выпускницы столичных школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене. Такой результат на одном из субъектов является уникальным за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Ученицы сдавали русский язык, профильную математику, физику и информатику. Первой московской школьницей в этом году, набравшей 400 баллов, стала выпускница столичной школы номер 1409 Екатерина Малкова. Позднее она получила 100 баллов за пятый предмет, став единственной школьницей за 25-летнюю историю экзамена, набравшей максимальные 500 баллов. Из-за аномальной жары Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров. Причина – тепловое расширение металла, из-за которого построен символ Парижа. Погода влияет не только на высоту сооружения. В течение дня солнце нагревает разные стороны башни неравномерно. Сначала восточную, затем южную и западную. Из-за этого металл расширяется неодинаково, и верхушка башни слегка отклоняется, следуя за движением солнца. За день она описывает небольшую окружность диаметром около 10 сантиметров. Для людей эти изменения незаметны. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей группе ВКонтакте, а также в телеграм-канале Love Radio _official. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Вот бы все так росло от жары на 10 сантиметров. Ну нет, нет, я не о том, о чем вы подумали. Конечно, речь о зарплатах, о вашей любви к Love Radio и, конечно, о наших чувствах к любимым. Это Love Radio. Доброго дня. Поехали.

Public в продолжении часа с треком Give Me Something. На самом деле, эта фраза «Дай мне что-нибудь» знакома многим, но, как правило, слышим ее от наших девочек, девушек, женщин, причем относиться она может совершенно к разным ситуациям. Тут диапазон применения варьируется в зависимости от дня недели до Луны в Венере. Пробежимся по плейлисту в обозримом музыкальном будущем. Дима Билан и Анастасия Пилок. Когда заберу тебя по чистям и мои глаза. За экватором часа Венера и трек «Другая жизнь». Сразу после рекламы «Моя Мишель» на малиновой луне.

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
1: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декорация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Колодки стерлись, не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
2: Замена колодок и дисков за час с гарантией. Все материалы в наличии. Звоните 235-11-11. Код 495. 235-11-11. Подробнее на estofilter.ru.
3: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
4: Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста. Моби.

0: гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar, автостекло, заменим быстро и легко.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
5: Сочное мясо в луковом маринаде, ребрышки или креветки для гриля. Заказывайте, что больше хочется. Озон Фреш доставит даже овощи с рынка и свежий лаваш от 15 минут.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Лав Радио представляет. Лето будет жарким, и под его треки. 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Holiday Boy. Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу. Holiday Boy.

0: уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: ру. Категория 18+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Диляна и Джакон. Драма практически диснеевского масштаба про Рапунцель и принца, только если для спасения принцессы. Были задействован наследник престола и конь. В этой версии сказки главным героем должен быть Джигит с наследством в виде шаурмичного киевского и заниженная приора.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо перспектив на остаток часа, тут Дэвид Гетта и Сиа, Let's Love, Дима Билан и Анастасия Пилок. Ну а под занавес 60-минутки Бритни Спирс и легендарная Born to Make You Happy.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова.
9: Сергей Лазарев.
10: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: российской столице 6 вечера.
1: Love News.
2: В Москве до конца рабочей недели будут бесплатно предлагать воду. В столице попробуют установить новый рекорд. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Москвичам из-за жары будут предлагать воду на вокзалах и станциях МЦД. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. По прогнозам синоптиков, июль начнется с 30-градусной жары, на смену которой придут грозы с ливнями. Тем временем аномальная жара сейчас наблюдается в Европе. Стартовал прием заявок на участие в 4-м всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Путешественников со всей страны приглашают поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике. Участники могут представить свои экспедиции, походы и поездки вне зависимости от их масштаба. Задача конкурса заключается в том, чтобы показать уникальную природу, культуру и возможности этих мест. Прием заявок продлится до 15 января следующего года. Победителей ждут крупные денежные призы. Обладатель гран При получит 3 миллиона рублей. За первое место предусмотрен 1 миллион рублей. Все подробности на сайте путешественникдв.рф. Столицы попробуют установить рекорд России по самому массовому поцелую. Организаторы рассчитывают, что к акции присоединятся сотни пар. Напомню, сейчас рекорд зафиксирован в парке Швейцария в Нижнем Новгороде. Там в июне 2023 года одновременно поцеловались 167 пар. Эксперты рассказали, сколько стоит собрать школьника на бал. Платье для школьного выпускного в этом году в среднем обошлось 8904 рубля. Это на 5% дороже, чем годом ранее. Парадный наряд для юноши чуть менее накладен. 6721 рубль за костюм и 913 рублей за белую рубашку. Это были новости Лав-Радио. Алина Михайлова.
0: Ну иди сюда, я тебя поцелую. 8900. Конечно, если бы Наташа Ростова собиралась на этот бал, Толстой точно был бы недоволен. Это Лав-Радио, всем хорошего настроения. Врываемся в этот вечер вместе. Далее Тедди Свимс, мистер Новый Ролл на первой строчке часа.

0: на Love Radio Talk to Me. Случай, конечно, нечастый, но психологами явно трактующийся как тренд позитивный. Так что, уважаемые леди, если ваш парень после работы предлагает поговорить, следуй заветам Зигмунда, советую не отказываться. Ну, мало ли, что вы не разбираетесь в ловле щуки на мотыля. Если вы хотите и рыбку съесть, ну, сами знаете, то делайте все для того, чтобы пообщались с вами ваш карась чувствовал себя как рыба в воде.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а прямо сейчас заглянем в будущее музыкальное и узнаем, какие перспективы нас ждут в ближайшие несколько минут. Рыбка, свежий трек

0: Fever Dream от Алекса Ворона сразу после рекламы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: «Всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы». Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: шуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: от Кайга и Сандро Коваца. Удивительным образом фамилия этого артиста рифмуется и стусоваться, и прогуляться, и даже целоваться. Выбирай забаву по настроению, а мы станем твоим лучшим музыкальным сопровождением.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и, собственно, что же мы расслушаем до конца часа? PH Electra, Every Brave You Take, Ваня Дмитриенко и моя Мишель. Пусть и не четверг, но все-таки рыбка. В конце часа Мадонна и Хэна.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк» 16+.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: столице 7 вечера.
1: Love News.
2: 1 июля некоторые категории получат прибавку к соцвыплатам. В России предложили ввести зарплату для домохозяек. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. 1 июля некоторые категории граждан получат прибавку к положенным им социальным выплатам. Как уточнили в Госдуме, такие изменения коснутся в следующем месяце тех, у кого изменился жизненный статус. Это люди с инвалидностью первой группы, пенсионеры, у которых на иждивении появились дети до 18 лет или студенты до 23 лет, а также сельские труженики. В Госдуме предложили ввести выплаты для домохозяек из небогатых семей. Речь идет в первую очередь о женщинах, которые официально числятся безработными, но при этом несут серьезную социально-бытовую нагрузку. Ухаживают за детьми, ведут хозяйство, занимаются участком. При этом эта мера должна быть адресной, ее планируют предоставлять только нуждающимся семьям. Главное условие новой выплаты – она временная, повышенная на уровне минимального размера оплаты труда. Рекордные 1500 пар выбрали 26 июня для создания семьи, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Дата вошла в тройку самых востребованных за последние 50 лет. Для молодоженов работали почти 30 площадок. Наибольшее количество регистраций было во дворце бракосочетания Южное Бутово. Самыми популярными локациями для выездных церемоний в этот день стали особняк Спиридонова и музей-заповедник Астафьева. В Дубае из-за жары ввели 4-дневную рабочую неделю. С сегодняшнего дня и до 10 сентября работники госучреждений с понедельника по четверг могут работать по 8 часов, а с пятницы по воскресенье у них будут выходные дни. По второй схеме сотрудники могут выходить в офисы с понедельника по четверг по 7 часов в день, а в пятницу на 4,5 часа. Еще больше новостей, а также другой актуальной интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Алина Михайлова.
0: Ну что, друзья, есть еще одна важная новость. Кажется, первый месяц лета мы благополучно прожили. Если интенсивность твоего загара слабо сопоставима с корочкой Бородинского, выкручивай лето на полную громкость. Это Love Radio. На старте Ариана Гранде.

0: лето. Итальянские каникулы.
1: Этим летом у слушателей Love Radio есть шанс отправиться в грандиозное путешествие. С июня по август мы разыграем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемоданы, чтобы отправиться в Грецию. На очереди Италия и Турция. Прямо сейчас ты можешь занимать место в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте lafradio.ru, категория 18+. Ну а для самых удачливых даю отмашку прямо сейчас. Звони в прямой эфир по телефону 8-495-956-106-6, чтобы испытать свою удачу.
0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Жаркие дни, прохладные цены, скидки до 70% и бессрочная гарантия на бриллианты в «Алмаз Холдинг». Заберите свою роскошь. Туапсе, Карла Маркса, 18/15. Только до 31 июля. Подробности на almazholding.ru.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.
0: «Лав

0: лето. Итальянские каникулы.
1: Ну что, друзья, настало время узнать, кто же этот счастливчик, который сегодня попытается пробиться на эту палубу, занять свое место в каюте. Здравствуйте.
2: Алло.
1: Здрасте. О, я смотрю, вы бодры, веселы и полны энтузиазма. Как зовут вас?
2: Меня зовут Алексей.
1: Алексей.
2: Я дозвонился к вам с Одинцовского района, поселка Горки 10.
1: Прекрасно. Да, поговаривают, это Рублевка там недалеко. То есть вы все о роскошной жизни уже знаете не понаслышке, так сказать.
2: Ну да.
1: Ну да. Ну что ж.
2: У нас красиво.
1: Правильно. Я смотрю, настроение у вас гусарское. Ходят слухи, что вы уже пробовали выигрывать в этой игре в прошлый заезд, так сказать, в греческий, но удача была не на вашей стороне.
2: Да, я все внимательно слушал, красавцев, даже знал секретный код, но, к сожалению, меня не выбрали.
1: Ну что ж, как говорится, один раз случайность, два закономерность. Так что давайте стрельнем прямо сейчас, положа руку на сердце и оперевшись на вашу удачу. Называйте номер палубы.
2: Так, ну давайте, первая палуба.
1: Так, палуба первая, а каюта...
2: Девятое место.
1: Девятая каюта. Ну что ж, проверим сейчас. Проверим? Проверим?
2: Да, ну, давайте.
1: Давайте проверим.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Ну что, эти громкие аплодисменты, это, видимо, вся Рублевка, так сказать, скооперировавшись с Одинцовским районом и Сокольниками, вам аплодировали. Поздравляю, каюта номер 9, палуба 1, ваше место принадлежит вам. Есть ли уже идеи? Вот так вот, заглядывая немного вперед, кто, возможно, отправится в это романтическое путешествие с вами?
2: Ну, со мной отправится в романтическое путешествие моя любимая девушка Катя.
1: Так.
2: Сейчас она в Владимирской области на даче.
1: Это замечательно.
2: Отдыхает, занимается там хозяйственными делами.
1: Правильно. Правильно. Пусть готовит, так сказать, недвижимость к отбытию. Надо все прибрать перед тем периодом, когда вас долго не будет. Вы будете наслаждаться прекрасным круизом на Астория Гранде, но это пока что все мечты-мечты. Дай бог, они осуществлятся. Я вас поздравляю. Вам хорошего дня. Ну а мы, друзья, продолжаем это Лав Радио. Всем классного дня.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, самое время настроиться на позитивный и самое, что приятное, вечерний вайб. Это Love Radio. Расслабляемся вместе, готовимся встречать второй месяц лета. Так что набираем воздуха в легкие побольше и, ну, чего уж, греха таить, не будем его выпускать наружу, потому что воздух нам нужен как воздух. Далее, Ален Фарбен, Рене Миллер, Body Talk, Gayazov Brothers, Fiesta и Tuve Lo, To Die For Far.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Народная скандинавская любовь Тавело, To Die For. Яркие страсти в продолжении часа. Яркие страсти продолжат воплощаться в музыкальных хитах. Само собой разумеется, горячая новинка Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной сразу после рекламы. Далее Lady Gaga и Poker Face.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: И тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 8 часов вечера. Приятная прохлада расселилась над городом. Самое время укрыться от жары в помощь тебе. Самые свежие треки — это Love Radio, далее Love Power и DJ Light. Классного вечера!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Это Love Power в продолжении часа на волнах Love Radio. Надеюсь, этот вечер действительно проходит под знаменами любви. Ты с нами, трясешь своими булочками. Но не помню, не забывай о том, что, конечно, углеводы на ночь не самая лучшая идея.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Далее мы с вами продолжим движение в том же ритме, прямо по курсу Тайм Импала и Дженни, Дракула. Медуза, Генри Хамильтон, Дон.

курсом Time Impala и Дженни Дракула. Мидузи Генри Хамильтон, Дон.

далее мы с вами продолжим движение в том же ритме, прямо по курсу Time Impala и Jenny, Dracula. Минус Генри Хамильтон, Дон

0: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalleux.rf.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».

0: humorfm.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа. Инна и Морента. Отдаемся на 100% этим танцевальным ритмам и узнаем, каким будет конец этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Далее по списку Bieber X, One Day, Леша Свик с треком Стерва и Black Eyed Peas, My Humps.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: We'll be right back.

Москве 9 часов вечера. Спускается ночь на город, мафия просыпается, но нет, это где-то там, на юге Италии. Мы же с вами можем разбудить разве что свою совесть и сказать ей: «Эй, лето в разгаре, это Love Radio».

0: Это Флорайда и Good Feeling. Ловим вайб с Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А если ты любишь свою вторую половинку, то ты, конечно, слушаешь Love Radio в компании с ним, ну или с ней. Всем классного вечера, немного о перспективах музыкальных. Далее, Hugelin Salt, Jamaican, DJ Smash, Клава Кока, с работы пятница, подождите, ребята, рановато. Ну и, конечно, Бангаранга, хит, шедевр, мастер-пис этого Евровидения от певицы Дары.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: женщинами, конечно, можно ругаться, но не нужно. С женщинами можно спорить, но не нужно. Но есть всегда один обезоруживающий аргумент. Я перепутала. Это «Серебро» я перепутала в продолжении часа на волнах Love Radio. Всем классного вечера. Узнаем, что дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ты слушаешь Love Radio и двигаешься в такт. Далее Мария Зайцева и Никита со свежим треком «Все слова о любви». KDDK, Heartbreaker, ну и под занавес Дайдо, Life for End.

Москве 10 вечера. И пускай мы плавно прощаемся с июнем, впереди 120 минут, ну а дальше целая жизнь, наполненная моментами счастья, улыбок и, конечно, любви. Это Love Radio, далее Алекс Уоррен, Fever Dream.

В продолжении часа гипнозы, ваши веки тяжелеют, тяжелеют, тяжелеют. Ну, само собой разумеется, женщина — это седьмой кусок пирога. Далее Джонни и работа «Никак». После «На малиновой луне» от моей Мишель. После рекламы Ариана Гранде «Hey there, may you love me». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Ящик. Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Сегодня поговорим о том, как нейросети меняют внутреннюю кухню кинопроизводства.
0: Идея.
1: Чтобы разобраться в этом, мы связались с Юлией Панковой, режиссером, преподавателем курса AI в кино в Московской школе кино и Высшей школе экономики. Если мы говорим об искусственном интеллекте в кино, то люди чаще всего думают, что речь идет о генерации видео. Но на каких этапах создания фильма реально используются нейросети? Они задействованы от первоначальной идеи до постпродакшена или процесс строится несколько иначе?
2: От и до, пока мы не видим, да, проектов, которые прям вызывали бы вау-эффект. И это просто такой переходный момент. Конечно, такие проекты будут появляться полнометражные мультфильмы. Если говорить про то, где сейчас присутствует искусственный интеллект в кинематографе в большом, наверное, для улучшения озвучки, то есть, да, прогнать там через какие-то программы, улучшить звук, если что-то пошло не так. Ну вот то, что рисуют заявочные планы, сейчас все больше и больше, да, если не хватает какого-то съемочного материала, ну это уже на постпродакшене. Пока еще рано говорить о том, что у нас есть цифровые актеры, потому что людям нужны реальные эмоции для того, чтобы прийти в кинотеатр.
1: В социальных сетях мы видим много вирусного контента, созданного искусственным интеллектом.

0: Ну, например, ролики про сложные отношения клубники и банана. Хорошо ли, что такие творения так заходят аудитории?
1: Это композиционно невыверные кадры, это непродуманные персонажи, очень какие-то нелепые озвучки. Явно это все создает нейросеть, то есть в этом нет ничего плохого, но проблема в запросе аудитории, что мы привыкаем к тому, что у нас появляются вот эти вот странные генеративные ролики, наша насмотренность становится хуже.
0: Сегодня можно сгенерировать внешность любого человека, воспроизвести его голос. А какие правила работы с образами живых людей есть в индустрии и вообще есть ли какие-то этические границы?
1: Вот это вопрос, который всегда ставит всех в тупик, потому что, конечно же, это все необходимо, но с другой стороны, как это будет регулироваться, непонятно. Скорее всего, мы сейчас просто на этапе зарождения нового вида искусства. Безусловно, кино останется. Будет просто в кинотеатре два выбора. Нейросетевое кино или обычное кино. И человек будет сам делать выбор.
2: Черный ящик.
0: На этом пока все. Каким будет мир, построенный при помощи нейросетей, покажет будущее, причем, скорее всего, самое ближайшее. Это был «Черный ящик», проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Пока.
2: «Черный ящик». Лав Радио.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морской

0: Ростов-на-Дону.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: тебя.
1: С ответом на риторический вопрос «А как?» Джонни с весьма очевидным ответом «Никак». Ну, на самом деле, действительно, иногда, если что-то не клеится, не получается, проще отпустить ситуацию и дать судьбе решить все за тебя. О том, что услышим до конца часа, прямо сейчас.
2: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Зафиналит плейлист этого часа Даррен Хейс, работа Insatiable, вслед Армин Ван Бюрен и Софи Ликс Бекстер, Not Giving Up On Love. Под занавес 60-минутки Адам Ламберт, Under The Rhythm. На сим откланиваюсь, услышимся завтра, всем классного вечера, пока-пока.

별 내우주에너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 싫어도 결국엔 잠시니까

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

миром транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: мы обсуждаем, а нужно ли возвращать девичью фамилию после развода. Вот Анна Грановская нам пишет: «Всю жизнь не хотела менять фамилию. При замужестве пошла на уступок и поменяла. 2 года были женаты. В соцсетях ничего не меняла, только документы». Заметьте, это еще один фактор. Если вы поменяли фамилию в документах, это понятно, это все по закону, но настоящую проверку человек проходит, когда нужно поменять фамилию в соцсетях. Вот если там все изменилось, все, вы официально максимально близки.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.